Ей за вас добро чуо. Добро, немой Вика, немой Вика, добро. Цукер комс цулецт. Добро, ако Jelena.

гуляем, мили звуки граде мой, дар светлости задремой. На проби брода каменога, на кормилу милениско хода, свири море, пива бура, світле ночі нова гура.